Хоть любовь и может наделать дел, причинять, может, боль, страдания, но именно она является тем самым чудом, miracle, ради которого стоит жить. Примерно таких мыслей придерживается Eurythmics 86 года с момента релиза этой песни. В столице 3 часа 20 практически минут. На Retro FM, уверенно и верно, приближаются ребята из Aerosmith.

есть мнение, хотя Умберто Тоци и написал множество песен, но именно она, Глория, принесла ему оглушительный успех, причем не в его исполнении сначала, а в англоязычном кавере Лоры Бреннинган. В столице 3 часа 34 минуты, Ванесса Паради, один из хитов Жени Белоусова прямо по курсу на ретро-эффект.

Возможно, существуют какие-то параллели между этой историей и названием нашего отечественного коллектива «Руки вверх». Нет, «Army of Lovers» и изначально «Таван», те, кому принадлежит оригинал этой песни, никакого отношения к «Руки вверх» не имеют, никак не вдохновляли. Историю их названия потом как-нибудь расскажу. Сейчас в столице 3 часа 49 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Константин Никольский.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

выражение «победа не главное», главное участие, в принципе, можно отнести к Bee Gees, это их истории. Авторитетный журнал Rolling Stone включил эту композицию в свой список 500 величайших песен всех времен. Это как VIP, закрытая вечеринка, которую ребята приглашают. В столице 4 часа 20 минут на Retro FM приглашены Тони Эспозито и Олег Газман. Скоро их услышим.

столице 4 часа 34 минуты. Вовсю бегут и музыкально приближаются к нам на Ретро FM, команда Европы и Ингрид. И куда бы мы в целом ни шли, ни направлялись, приятное совпадение, ну или закономерность нам по пути.

0: В основном утки, конечно, в яблоках. На вкус и цвет, знаете, продолжение выражения. Если серьезно, то в интернетах нам советуют налегать, ну или хотя бы попробовать летний освежающий десерт. Дынно-арбузное или то по отдельности домашнее мороженое. Рецепт прост. Мякоть арбуза или дыни сначала замораживает, а затем взбивает со сливками до кремовой текстуры. Что, по желанию, проверяем, пробуем. А здесь, на Retro FM, до финала этого часа ждем музыкального появления Хулио Иглесиаса. В столице 4 часа 49 минут.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

совсем неудивительный факт. Событие, что песня о любви с каждым годом меньше не становится. Это пример всепоглощающей любви, при которой человек готов отдать всего себя без остатка от предмета на ретро-ФМ. Точное столичное 5 часов 20 минут. Второе точно. К нам приближается Modern Talking и Константин Никольский.

Сколько Modern Talking не искали доктора для излечения души, доктор по My Heart, один из участников бывшего дуэта, как был болен, так и остается до сих пор. Дитер болен своей говорящей фамилией, как бы это подтверждает. Ну, такая сомнительная, да, игра слов. Ну, да ладно. В столице 5 часов 35 минут. На Ретро-ФМ к нам приближается Алексей Глызин.

наверное, за последнее время уже 100 раз слышали. Ну вот 101-й. Владельцы автомобилей BMW возглавили рейтинг худших водителей. Опасное вождение, что-то там с поворотниками, количество страховых случаев и штрафов. Вот этого всего через край у водителей этой марки авто. Как бы на первом месте они, но есть нюанс. В столице тем временем 5 часов 48 минут до финала этого часа на Ретро-ФМ. Успеем буквально пересечься с Сандрой и командой «Синяя птица».

какой-то ситуации, нужно в тропы трубить, а когда жизнь перебирает, что ли, все оттенки серого, сколько их там, 50 или больше, ребята из Тичин советуют звонить в колокола, динка-донг, но в целом советуют добавить красок жизни, отгонять дурные мысли озорными ритмами, мотивами, историями. Это можно устроить или можно продолжить устраивать на Retro-FM. С этой целью на подходе Рики Повари и Игорь Саруханов с «Бухты радости». В столице 6 часов 19 минут.

Эти, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную...
1: Уже как-то рассказывал, но повторюсь, ученые впервые нашли планету, которая выглядит как наша, как настоящая вторая Земля. По-быстренькому, правда, слетать, убедиться, потереться, что ли, ту местную земную ось лично не получится. Планета находится в 48 световых годах от Земли. Это примерно 454 триллиона километров. Не близко, одним словом, это ж сколько горючего нужно. Столица тем временем 6 часов 35 минут. Точно на небольшом расстоянии от нас и до нас на Retro FM Queen и Майкл Джексон.

0: Увы, ах, но нет такого сезона, который лето, можно сказать, не могло бы погодно повторить. Это из разряда сомнительных талантов. В столице 6 часов практически 49 минут. Лето в любом случае на Ретро-ФМ. Через 11 минут, ровно в 7 по Москве, это подтвердит летняя смена вместе с Олегом Орловым. Я буду прощаться. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Реклама.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Жизнь продолжается, вот и среда на календаре нарисовалась. Очередной рабочий день на низком старте, 7 утра в Москве. На старт, внимание, марш. Вадим Ривман стартует с новостями прямо сейчас. Утро доброе.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу обо всем по порядку. Итак, в результате налета дронов на нефтебазе в Армавире вспыхнул пожар. Огнем охвачено там около 800 квадратных метров. Об этом сообщает администрация города. Нефтебаза в северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотников. Сейчас пожарные ведут работу по локализации возгорания. В Ставропольском крае дроны атаковали промзону Невинномысска. Там также загорелся склад. Пострадали два человека. Атаке дронов подвергся Краснодар. Там загорелся складской комплекс. Пострадали три человека. В городе в связи с налетом беспилотников звучит сигнал «Внимание всем», сообщил глава Краснодара Евгений Наумов. В Краснодаре по соображениям безопасности эвакуировали логистический центр «Wildberries». Напомню, что в Котовске, Тамбовской области, электростали Московской области также были атакованы логистические центры «Wildberries». В результате погибли 8 человек и десятки пострадали. В столичном аэропорту Шереметьево встретили российских школьников. Они вернулись с международной математической олимпиады в Китае. Нашу страну на соревнованиях представляли 6 человек. Всего сборная России завоевала 6 наград. 4 золотые медали и 2 серебряные. Впервые за последние 5 лет, отмечу, россияне участвовали в олимпиаде без каких-либо ограничений, с национальным флагом и гимном. Также сборная нашей страны стала единственной командой на олимпиаде, где каждый участник решил абсолютно все задачи. Олегу Газманову 75. Сольной карьерой будущий народный артист России занялся в конце 80-х. В 88-м он написал для своего сына Родиона песню «Люси», которая стала очень популярной, а год спустя певец занялся сольной карьерой. В 90-е его песням «Есаул», «Господа офицеры», «Эскадроны» и многим другим подпевала вся страна и продолжает подпевать до сих пор. Песни Газманова поют также многие звезды отечественной эстрады, в числе которых Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и многие другие. И последний американец 30 секунд продержал на голове 195 рулонов туалетной бумаги и установил рекорд. Дэвид Раш впервые установил рекорд по балансировке рулонов еще в 2021-м, удержав на голове тогда 101 рулон. Позже другой рекордсмен улучшил этот результат до 152 рулонов. После этого Раш решил вернуть себе титул и вот вернул. Ну что, Олег, как тебе рекордик?
0: Ну, нормально видел я, кстати, фото рекорда. Да? Составил такую пирамидку и соорудил себе на голову. Ну, с одной стороны, спрашивается, зачем?
1: Да.
0: А с другой, все-таки надо к чему-то стремиться, если уже достиг всего, к чему, собственно, и шел всю жизнь.
1: Это очень важно. А у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78.55, евро 89.76. Далее Олег Орлов и музыка Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

Ну что, друзья, едва проснувшись и в постели потянувшись, наслаждаемся рассветом, на котором поет группа «Браво», и начинаем потихоньку вспоминать, кто мы, что мы, зачем мы. Начинается новый день, мы потихоньку возвращаемся к своим привычным делам. Ну, а начинать утро желательно

0: Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: как гласит итальянская, старинная итальянская поговорка, когда берешь жену и покупаешь лошадь, закрой глаза и доверься Богу. Судя по тому, как воркуют эти голубки, о своем выборе и выборе судьбы глава семейства в лице Адриано Челентано нисколько не жалеет, как и его вторая половинка Клаудио Мори, чей голос тоже звучит в этой песне. 7:17, время московское, меня зовут Олег Орлов, на Ретро-ФМ продолжается летняя смена, просыпаемся под отличную музыку, друзья. Впереди у нас Дженнифер Лопес, Игорь Корнелюк и, конечно же, не забудем про новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним.

0: правильно, не зря же говорят, где родился, там и пригодился. Игорь Корнелюк в летней смене на Ретро-ФМ, столица половина восьмого. Голос Вадима Ривмана очень пригодится всем, кто хочет услышать последние новости. Утро доброе.
1: Обязательно о них расскажу. Всем доброе утро. Итак, Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса коксаки среди российских туристов. Речь идет об отеле в Белеке, где, по сообщениям отдыхающих, заболели несколько человек, в том числе дети. Аналогичный запрос направили и в Ассоциацию туроператоров России. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, хорошо промывать овощи и фрукты, избегать контактов с заболевшими. Краснодарский край попал под массированную атаку украинских беспилотников. В ряде городов выявлены повреждения различных объектов. Обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодаре. Обошлось без пострадавших. Кроме того, в краевом центре после падения дрона в складском комплексе вспыхнул пожар. В результате ранения получили 3 человека. И еще один инцидент произошел в Армавире. На территории одного из местных предприятий началось возгорание. Беспилотники ударили по складскому комплексу в Невинномысске в Ставропольском крае. В результате пострадали 2 человека. После прилета дрона на объекте вспыхнул пожар. До этого глава Ставрополя писала о введении на территории всего края режима беспилотной опасности. Во Франции соцсети обяжут проверять возраст пользователей, а детям и подросткам, которым еще не исполнилось 15, запретят создавать аккаунты. До января следующего года соцсети должны будут удалить уже существующие аккаунты подростков. Кроме того, закон вводит комендантский час в соцсетях для подростков от 15 до 18, им ограничат время пользования соцсетями. Таким образом, Франция станет первой европейской страной с возрастными ограничениями для соцсетей. Ранее подобные ограничения для детей и подростков ввели Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и Индонезия. Друзья, увлекательнейший круиз Ретро-ФМ продолжается. Весь вчерашний день наши путешественники провели в море на борту лайнера «Астория Гранде», но они не скучали. Днем их ждал увлекательный квиз от Ретро-ФМ, а вечером состоялся концерт Александра Айвазова. Сегодня счастливчики прибывают на «Родос». 15 победителей суперигры круиз Ретро-ФМ и их спутники прогуляются по знаменитому греческому острову, отдохнут, позагорают на пляже. Компанию им составят ведущие утреннего шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ, Саша Светлов и Рита Субботина. Ну а вечером всех пассажиров ждут веселье и танцы до утра на вечеринке Ретро-ФМ. Напомню, что следить за приключениями отдыхающих можно в нашем эфире, а фото и видео из круиза Ретро-ФМ можно посмотреть на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И еще курсы валют. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. А с вами остаются Олег Орлов и музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Джо Дассен на Ретро FM с одной из лучших лирических песен, которую посвятил своей второй жене Кристин, в браке с которой у музыканта родились двое сыновей. Трогательная мелодия сразу же полюбилась слушателям и до сих пор является отличным музыкальным сопровождением для романтических событий. Далее еще немного романтики этому утру добавят в летней смене на Ретро FM Владимир Пресняков и Фэнси в столице 7.35.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: можно понять героя этой песни группы No Mercy, которого реально физически ломает без любимого человека, для которого все вокруг потеряло краски, который скучает так же сильно, как пустыня скучает по дождю. Не думаю, что ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина уже прям успели соскучиться по работе в прямом эфире, ведь у них сейчас хватает работы в круизе «Ретро-ФМ», в который отправились со своими спутниками 15 слушателей нашей радиостанции, победители традиционной весенней круизной игры. Так что по утрам на «Ретро-ФМ» вас, друзья, пока что будет летняя смена. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. В Москве 7:49. До конца этого часа еще послушаем Эфер Дэвида и веселых ребят. Ну, а в начале следующего не пропустите новости и гороскоп.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Вижу цель, не вижу препятствий.
13: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
14: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Прощай, Подушкино царство, одеяльное государство. Здравствуй, утро красное. Летняя смена приветствует тебя. Столица 8. И тебя, человек, несущий новости в широкие народные массы, приветствуем. Вадим Ривман, собственной персоной.
1: Да, привет, Олег, привет всем. Доброе утро. Итак, сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации. Минцифры вместе с ФАС внимательно следят за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершатся 25 июля, сообщили в Миноборнауке. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета реализованы дни тишины. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать согласие на зачисление. По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа, ну а при поступлении на платные места не позднее 20 сентября. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров. Пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин. Он также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих. В ближайшие дни в Московской области ожидается вторая волна грибного пика после дождей. Об этом рассказал миколог Никита Комиссаров. По его словам, начало и интенсивность грибного сезона напрямую зависит от погоды. В столичном регионе уже можно найти лисички, подберезовики, белые, маслят, сыроежки и летние опята. Комиссаров отметил, что лучше всего грибы растут при температуре почвы от плюс 10 до плюс 20 градусов и влажности не менее 70%. Ну и последнее. Житель Польши обнаружил, что его одежду с бельевой веревки во дворе украл бобр из соседнего пруда. Об этом сообщает издание «Факт». У мужчины долгое время пропадали вещи, которые сушились во дворе. Он не мог понять причину, пока не застал виновника на месте. На его глазах бобр подбежал к бельевой веревке, сорвал с нее трусы и с добычей в зубах бросился к воде. Я стоял как вкопанный, а он еще обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, как какой-то болотный демон, рассказал поляк журналистам. Ну что, Олег, вот такие вот они, бобры.
0: Да, ну, лично я не удивлен, зная отношение поляков к бобрам. Вообще, можно его гардеробу позавидовать, бобриному.
1: Да, может, еще у кого-то что-то снял и, глядишь, может пойти уже на бал. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Как же здорово чувствовать, что рядом с тобой есть человек, который напоминает солнце, который согревает своим теплом и светом. Рок-острова в летней смене на Ретро-ФМ. Ну а далее на очереди астрологический прогноз на этот день.
1: Жизнь моя словно сон, наверное, просто в тебя я влюблен.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня среда, 22 июля. День потребует душевного тепла и искренности. С близкими надо постараться говорить честно, без хитростей. Овны, помните о том, что четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Тельцам возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами поможет решить спокойный диалог. Близнецы будут в состоянии справиться с большим количеством дел, особенно если разделить их на небольшие части. Раки, не избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный и гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Аккуратнее. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Решайте, отвечайте. Всем хорошего дня.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Альбана и Рамина Пауэр о том, что чувствуешь, когда любовь не приходит, а уходит. Излишней сентиментальностью чувства уже не отличаются. Надеюсь, герои этой песни обойдутся без крайностей в выяснении отношений. Ну а мы с легкой романтической улыбкой продолжаем встречать утро. По песне любимых артистов. Это «Летняя смена» на Ретро FM в Москве в 8.18. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: «Летняя смена» с 7 до 11 на Ретро FM. Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: От хорошей бодрой мелодии утро становится намного приятнее, свежее, ярче. А сейчас еще и белых пятен в истории этого дня должно стать меньше, потому как здесь, на Ретро FM, пришло время главных новостей этой среды. В 8.30 в Москве. Все нам сейчас расскажет Вадим Ривман. Разложит буквально по полочкам.
1: Обязательно сделаю это доброе утро. Итак, спасатели задействуют вертолет для тушения пожара на складском комплексе в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани. Ранее сообщалось, что склад загорелся в результате падения беспилотников. Также отмечалось, что фрагменты дронов попали в два многоквартирных дома в Краснодаре, а пострадавших не сообщается. В результате налета дронов на нефтебазе в Армавире вспыхнул пожар. Огнем охвачено около 800 квадратов. Нефтебаза в северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотников. Сейчас пожарные ведут работу по локализации возгорания. В Ставропольском крае дроны атаковали промзону Невинномысска. Там тоже загорелся склад, пострадали 2 человека. Как минимум 31 пассажир получил ранение в результате аварии с участием автобуса, который направлялся из Стамбула в курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря. По предварительным данным, водитель потерял управление. После этого автобус снес дорожное ограждение, вылетел с проезжей части и перевернулся. Раненых доставили в больницу поблизости. Точные причины случившегося устанавливаются. Росавиация ограничила максимальную высоту полета в районе московских аэропортов. Как пишет «Коммерсант», теперь это значение не должно превышать 4900 метров. Такие меры приняты из соображений безопасности. Интенсивность полетов вокруг Москвы будет ниже. Также в случае угрозы можно будет посадить самолет быстрее. Изменения были инициированы Минобороны в связи с участившимися атаками по столичному региону. Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных. При этом чаще всего берут с собой суммы от 1000 до 5000 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 18% респондентов рассказали, что иногда у них есть с собой наличные, а каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги. Известная французская певица Мирей Матье отмечает 80-летний юбилей. Ее первое выступление состоялось в 65-м. Тогда юную Мирей сравнивали с самой Эдит Пиаф. Такие ее песни, как «Пардонне-муа», «Чао, бамбино, сори» и многие другие – навсегда вошли в золотую коллекцию хитов. Мирей Матье была очень популярна в Советском Союзе. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро FM. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: Ну, вообще тревожный симптом. Белая вьюга в июле месяце. Хорошо, что встретить ее можно только в этой песне. И отгулять лето у нас получится, по крайней мере, я на это надеюсь, в нормальных, привычных условиях. Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» в летней смене на Ретро-ФМ. Минутки через три нам споют «Смоки», «Ласковый май» и группа «Роксет». Столица 8.35. Оставайтесь с нами, друзья.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Шикарный музыкальный привет из середины 70-х от группы Smokey. Living next door to Alice. Живя по соседству с Элис. История паренька, влюбленного в соседку, который заканчивается сожалением о том, что он так и не решился, а может, просто не успел признаться ей в своих чувствах до того, как она уехала. Мораль. Все надо делать вовремя, друзья. Решительности вам в достижении ваших целей в жизни. Всем, кто на пути к отличному утреннему настроению, помогает летняя смена. На Ретро-ФМ 8.48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. До конца этого часа послушаем Александра Иванова с группой «Ронда» и «Бонни М». А в начале следующего у нас выпуск новостей и гороскоп. Не пропустите!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама, а опыта не оферта.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на Туту. Кару 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторус».

0: 9 часов в Москве. Кто сказал, что утро добрым не бывает? Бывает. Делаем его таким вместе с летней сменой. В начале часа, надеюсь, нас задобрит хорошими новостями. Вадим Римман, утро доброе.
1: Да, разные новости, но вначале о серьезном. Итак, во Владивостоке ликвидируют сейчас последствия аварии на линиях электропередачи. Из-за этого без света остались около 88 тысяч горожан. В городе зафиксировано аварийное отключение двух ЛЭП. В зону отключения попали 522 многоквартирных и 215 частных жилых домов. На месте происшествия сейчас работает ремонтная бригада энергетиков. К тушению логистического комплекса в Краснодаре, загоревшегося после атаки беспилотников, привлекут вертолет. Ранее местные власти сообщали об атаке дронов на склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края без уточнения, какой компании принадлежат эти логистические объекты. Сообщалось, что в обоих городах в результате налетов возникли возгорания. Но позже глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что дроны атаковали логистические центры именно этой компании. По данным оперштаба, в Краснодаре пострадали 3 человека из-за атаки. В Невинномысске за медпомощью обратилось 5 человек. Минцифры предложила проработать возможность использования биометрических данных для подтверждения подозрительных финансовых операций, совершаемых дистанционно. Документ предусматривает усиление защиты граждан и бизнеса от кибермошенничества, а также совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и организаций в этой сфере. Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией. Документ позволит ближневосточному государству в будущем обогащать уран на своей территории. Соглашение рассчитано на 30 лет и, по оценкам, может стоить десятки миллиардов долларов. Ожидается, что документ вызовет споры в Конгрессе, где многие выступают против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. Ну и последнее. 10-метровую башню из чак-чака весом более 4,5 тонн построили в Казани. Таким образом, башня побила сразу 2 рекорда по тяжести и по высоте. После торжественной фиксации фирменное татарское угощение смогли попробовать все желающие. Замглавы комитета по развитию туризма Казани Алия Жаворонкова отметила, что чак-чак по праву считается одним из главных гастрономических символов столицы Татарстана. Подобная инициатива – это отличный способ еще раз показать и рассказать о нашем национальном лакомстве. Создание 10-метровой башни из чак-чака – это нетривиальный формат, который позволяет познакомить туристов с культурой через такие яркие неформальные события, подчеркнула она. Ну что, Олег, любишь чак-чак?
2: Обожаю. Был примерно в тех краях недавно, поправился на чак-чаковой диете в отпуске килограмма на 1,5-2.
1: Но не побил свой собственный рекорд?
2: Нет, далеко.
1: Ну, отлично. А у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89,76. Далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
3: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним.

0: кто-то делает это довольно редко, но, тем не менее, прекрасно понимаю тех наших слушателей, кто постоянно сверяет каждый свой шаг с советами астрологов. Иногда немного и самостоятельности, правда, не помешает. Тем более, что сами звезды против этого бывают не против. Ну, а все звездные за и против, как всегда в это время, в гороскопе, здесь, в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Среда, 22 июля на календаре. День потребует душевного тепла и искренности. С близкими надо постараться говорить честно и без хитростей. Овны, помните о том, что четкие письменные договоренности о совместных делах

0: разговора сегодня поможет вам мыслить острее и точнее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность излишняя или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. Ну и, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: какие все-таки интересные и красивые места есть на планете. Некоторые настолько хороши для туриста, что о них слагают песни. Вот, например, город Гранада и Андалусия со своим средиземноморским побережьем в общем и целом. Приятное курортное место в Испании, где даже зимой термометр редко опускается ниже плюс 10. О котором нам поведал дуэт «Бакара» в летней смене на Ретро-ФМ 9.19. В Москве меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее бодрить нас будут Михаил Боярский, Мари-Клэр Дюбальда и новости в середине часа.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Зато малая медведица где-то поблизости резвится. У звезд ведь зачастую все как у простых людей. И сложно, и просто одновременно. Михаил Боярский в летней смене на Ретро-ФМ, столица 9.30. С главными событиями этого дня нас продолжает знакомить Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Да, обязательно познакомлю. Доброе утро. Итак, 10 человек получили травмы в результате атаки беспилотников на логистический склад в Краснодаре. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один в состоянии средней тяжести. Остальным шестерым жителям оказана помощь в амбулаторных условиях. Спасатели продолжают тушение пожара, который начался после падения фрагментов беспилотников на территорию логистического склада. Также Кондратьев добавил, что один человек погиб в результате атаки дронов на город Армавир Краснодарского края. Роспотребнадзор запросил у властей Турции данные о возможном распространении вируса коксаки среди российских туристов. Речь идет об отеле в Белеке, где, по сообщениям отдыхающих, заболели несколько человек, в том числе дети. Аналогичный запрос направили и в Ассоциацию туроператоров России. Туристам рекомендуют тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду, хорошо мыть овощи и фрукты, избегать контактов с заболевшими. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров. Пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Он также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих. Друзья, увлекательнейший круиз Ретро-ФМ продолжается. Весь вчерашний день наши путешественники провели в море на борту лайнера «Астория Гранда», но они не скучали. Днем их ждал увлекательный квиз от Ретро-ФМ, а вечером состоялся концерт Александра Айвазова. Сегодня счастливчики прибывают на «Родос». 15 победителей суперигры «Круиз Ретро-ФМ» и их спутники прогуляются по знаменитому греческому острову, отдохнут, позагорают на пляже, ну а вечером всех пассажиров ждут веселье и танцы до утра на знаменитой вечеринке Ретро-ФМ. Олегу Газманову 75. Сольной карьерой будущий народный артист России занялся в конце 80-х. В 88-м он написал для своего сына Родиона песню «Люси», которая стала очень популярной. В 90-е песням Газманова «Есаул», «Господа офицеры», «Эскадрон» и многим-многим другим подпевала вся страна и продолжает подпевать до сих пор. Песни Газманова поют также многие звезды отечественной эстрады, в числе которых Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и многие другие. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. А с вами остаются Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

Всем красоткам посвящается этот музыкальный привет с пожеланием цвести и радовать окружающих, нас, мужчин, в первую очередь, долгие-предолгие годы. Рой Орбисон в летней смене на Ретро-ФМ. Встречайте утро вместе с нами. Друзья, у нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении.

0: Через несколько минут будем подпевать Игорю Николаеву и группе Bad Boys Blue. Сверим часы, в Москве 9:36.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.

0: Как шутят некоторые дамы, мы, женщины, не можем нравиться всем. Ведь не у всех мужчин хороший вкус. Ну, а те, у кого он есть, все в этой жизни стараются делать ради любви. Как герой этой песни Брайан Адамс и Стинга Рода Стюарта, которая впервые прозвучала в начале 90-х в голливудской истории про трех мушкетеров. 9:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте. Напомню, что до конца августа каждому буднему утру с вами на Ретро-ФМ радуется летняя смена. Наслаждаемся теплыми летними деньками под песни любимых артистов. Совсем скоро Сандра и Андрей Миронов с историей про остров невезения из бриллиантовой руки. Оставайтесь с нами.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата и кнопок, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодно.

0: поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-Банк» 6+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
11: Будь в курсе наших проектов и событий.
12: 12+.
13: Retro FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить. Им по понедельнике взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. Где

0: В начале часа наш эфир украсит голос Вадима Ривмана. Слушаем новости.
1: Да, спасибо. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, сегодня утром в Маниле стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Одно из главных дипломатических событий этой недели. Его начали с совещания министров иностранных дел в формате «Россия-АСЕАН». Для нашей делегации, во главе которой министр иностранных дел Сергей Лавров, повестка ожидается насыщенной. Предстоит множество встреч с партнерами, обсуждение ключевых вопросов международной повестки. На Ставрополье объявили режим ЧС после атаки дронов на логистический комплекс в Невинномысске в зоне пожара. На логистическом комплексе объявили режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия. Сейчас идет борьба с огнем. На объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС. В результате происшествия одного человека госпитализировали. Сотовые компании России начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных некоторым абонентам. Стоимость некоторых тарифов планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации. Минцифры вместе с ФАС внимательно следят за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Во Франции соцсети обяжут проверять возраст пользователей, а детям и подросткам, которым еще не исполнилось 15 лет, вообще запретят создавать аккаунты. До января будущего года соцсети должны будут удалить уже существующие аккаунты подростков. Кроме того, закон вводит комендантский час в соцсетях для подростков от 15 до 18 лет. Им ограничат время пользования соцсетями. Таким образом, Франция станет первой европейской страной с возрастными ограничениями для соцсетей. Ранее такие ограничения для детей и подростков ввели в Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии и Индонезии. Ну и последнее. Японские изобретатели придумали замену кондиционеру. Холодильник для людей. Персональная охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри минус 15, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины примерно 700 тысяч рублей на наши деньги, а энергия она потребляет даже меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых мероприятий, школ и торговых центров. Ну что, Олег, нам такая кабина нужна?
0: Ты знаешь, для такого лета, который мы с тобой наблюдаем из окна нашей студии, да, мне кажется, такой холодильник не особо актуален. Хватит и прохладительных напитков, хватит, которые можно найти в обычном холодильнике.
1: К тому же еще и простудиться можно. Ладно, я о курсах валют лучше расскажу еще. Курс доллара на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Далее летняя смена. И Олег Орлов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: ведь это не единственная песня в репертуаре Жени Белоусова, посвященная девочке синеглазой. А вкусы, конечно, не спорят, но я соглашусь с теми, кто утверждает, что в голубых бездонных глазах утонуть – дело нехитрое, с легко прогнозируемыми последствиями для души и сердца. Ну, лишь бы все взаимно было.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: половине. Девы, приятный гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее. У весов после обеда появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось. Скорпионам сегодня будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас. Стрельцы, погрузитесь в себя, найдите ответы на самые важные вопросы. Козерогам осложнения в общении создадут эмоциональность или небрежность в словах. Водолеям звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, так что используйте этот момент. И, наконец, рыбы. У вас сегодня может обостриться интуиция. Вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Майкл Джексон, легенда, настоящий король поп-музыки. Таких, как он, больше нет и, наверное, не будет, ну, по крайней мере, довольно долго. Но есть и другие любимые нами артисты, каждый из которых в чем-то уникален, и чьи песни мы слышим на Retro FM. Кстати, слушать нас можно не только с помощью радиоприемника или в интернете. Недавно появилось новое приложение под названием Radio Hub, где также можно слушать свою любимую музыкальную волну. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Так что ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. В Москве 10:19, я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и успешных дел. Продолжаем встречать утро среды вместе с летней сменой на Retro FM.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.

0: Группа ACC в летней смене на Ретро FM и наиболее известная их работа, работа коллектива, самая первая, кстати, песня «Around the World», кавер на российский хит, песенка группы «Руки вверх». Надеюсь, вы ее узнали. Здесь 10:30 в Москве. Вадим Ривман уже готов познакомить нас со свежими новостями. Утро доброе.
1: Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, Сергей Лавров участвует во встрече глав МИД АСЕАН в Маниле. На министерской встрече он заявил, Москва рассматривает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии в качестве одного из ключевых партнеров в формировании многополярного мироустройства. Очень хорошие перспективы сотрудничества есть, к примеру, в сфере обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а еще в области цифровизации. В Маниле у Сергея Лаврова насыщенная программа. Он уже встретился с главой МИД Пакистана. Состоялись также переговоры с коллегой из Индии. Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин в России и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Об этом пишет сегодня газета.ру. Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлом. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или же блокировку карты. Сегодня известная французская певица Мирей Матье отмечает 80-летний юбилей. Ее первое выступление состоялось более полувека назад и сразу произвело фурор. Такие ее песни, как «Пардоне муа», «Чао бамбино сори» и многие другие, навсегда вошли в золотую коллекцию хитов. Песни и манера исполнения француженки полюбились и жителям Советского Союза, а ее неизменная прическа «Паш» быстро вошла в моду. Советские женщины просили в парикмахерских подстричь их под Матье. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала года увеличилась почти на 8%. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет 8107 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на человека обойдется сейчас почти в 21 тысячу рублей. Следом идет Камчатский край с суммой в 13,5 тысяч. Самый низкий показатель в Мордовии. Там стоимость минимальной корзины продуктов на месяц составляет около 6,5 тысяч рублей. И еще курсы валют. Доллар 78,55, евро 89 рублей 76 копеек. А далее летняя смена и Олег Орлов на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня. Yeah!

0: тем, кому надо до кого-нибудь дозвониться, как герой этой песни, желаем удачи. А у нас должно получиться связаться с ведущими первой смены Сашей и Ритой, которые находятся в путешествии по Черному и Средиземному морям. Узнаем все подробности и планы наших путешественников на этот день. Дайджест Круиза Ретро FM буквально через несколько минут в нашем эфире. В столице 10:35.
1: Летняя смена на Ретро FM.

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Доброе утро от первой смены.
2: Привет.
1: Это Саша и Рита. Есть первый концерт. Да-да-да, вчера мы это сделали.
2: Ну, точнее, это, конечно, сделал прекрасный Саша Айвазов.
1: Не обошлось без приятных сюрпризов. Артист исполнил не только свои знаменитые хиты, но и несколько композиций других любимых исполнителей ретро-ФМ.
2: Слушайте, где-то было очень танцевально и зажигательно, а где-то прям трогательно до мурашек.
1: Потом мы снова зажгли на вечеринке ретро-ФМ.
2: Ну а сегодня у нас начинается знакомство с Грецией. Мы прибыли на Родос, идем загорать, плавать и, конечно, наслаждаться лучшими видами этого острова.
1: Вечером вернемся на Асторию Гранд и обязательно обо всем вам расскажем.
2: Следите за дайджестом круиза ретро-ФМ.
0: Круиз ретро-ФМ. Дайджест.

0: Как шутят пессимисты, если во время летнего отпуска всегда стояла хорошая погода, то это был не ваш отпуск. Надеюсь, ваш отпуск, товарищи отдыхающие, добавляет вам оптимизма, как и погода за вашим окном, товарищи работающие. Ну и абсолютно всем слушателям, пока утреннее шоу «Первая смена» в творческой командировке в круизере «Ретро-ФМ», настроение по будням поднимает летняя смена с 7 до 11 утра. 10:48, время московское, я Олег Орлов. На этом прощаюсь с вами до завтра. Ну а далее эстафетную палочку музыкальной среды на Ретро-ФМ подхватит Юрий Гурьянов. Встречайте его в этой студии уже через несколько минут.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
10: 15+.

0: Московское время. 11 часов. Среда, 22 июля. Поехали. Ну как, поехали. Вот она сразу первая остановка. Это новости на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев пришел рассказать о главном. Дмитрий.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Замедление инфляции и снижение темпов кредитования сформировали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Об этом сообщил глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он уточнил, что деловое сообщество хоть и готовится к различным сценариям решения по ключевой ставке, включая ее сохранение на текущем уровне, но все же надеется на дальнейшее снижение. В Минпросвещение сообщили о возврате денег за коммерческие путевки в Артек. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. Отмечается, после возобновления полноценной работы Артека заявки детей, которые не смогли попасть в детский центр, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Ну и напомню, работа Международного детского центра была приостановлена из-за мер безопасности после массированной воздушной атаки беспилотников ВСУ на объекты в Крыму. Свердловская область приходит в себя после мощного паводка. Дожди прекратились, но обстановка остается сложной. В 14 муниципальных образованиях по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено около 400 жилых домов. В регионе развернуто 4 пункта временного размещения. Тем временем в Алтайском крае из-за урагана без света остались 44 населенных пункта. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду также повредил крыши домов и повалил деревья. В одном из районов выпал град размером со сливу. Последствия непогоды на местах ликвидируют спасатели. 80% российских мужчин спокойно относятся к собственным ошибкам. 39% видят в них инструмент для саморазвития. Еще 21% считают промахи частью жизненного пути. 1/5 готовы их признать только перед теми, кто заслужил их доверие. Газета «Ру» публикует результаты очередного любопытного исследования. Также, согласно опросу, 32% мужчин считают, что демонстрация своих несовершенств делает их более человечными. И о валюте на эту среду. Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Пока на этом все. Аделия на Ретро-ФМ. Встречайте, Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Кто-то тихо постучал, я ему открыла дверь. Ну, как будто понятная логика, человеческая. Ой, а давайте мы тоже так сделаем. Я постучу, вы мне откроете или нет сейчас? Тук-тук. Ну, открывайте, что сидите-то? Видите, пришел к вам в гости Юрий Гурьянов. И ретро-ФМ. Слушайте, я с собой столько всяких хороших привел песен, так что, ну, не откройте, сами виноваты будете. Очень скоро с нами песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Легендарная певица Сиси Кейдж тоже на подходе, и пару сюрпризов еще тоже будет. Это ретро-ФМ. 11:19 московское время.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

11 часов и 35 минут московское время. Это знаменитый Ник Кершоу, не менее знаменитая The Riddle. Значит, загадка по-нашему. Ну, я загадку сейчас загадаю, в принципе, наверное, несложную. Значит, на ретро начинается, на FM заканчивается. Как вам такое? Сложно? Отгадали? Молодцы. Вот вам за это музыка классная. Дальше сегодня в среду с нами Лабуш, Александр Барыкин. Ну и кое-что еще обязательно тоже прозвучит. В Москве еще раз 11 часов и 36 минут.

0: «La Bouche» — это, кстати, проект одного очень известного продюсера Фрэнка Фариана. Это того самого, который создал знаменитую, очень-очень знакомую слушателям ретро-ФМ группу Bonnie M. Ну, несмотря на то, что коллектив немецкий, название «La Bouche» у него французское, необычное, в переводе означает «рот». Да, именно это вот то самое, чем мы едим, чем мы говорим, иногда поем. Дело в том, что вокалистка Мелани Торнтон, на взгляд продюсера, очень широко открывала рот, когда исполняла свои партии, ну, в том числе, видимо, и в этой песне тоже. Ну и вот получил название. Ну, мне кажется, если по этой логике называть группу, то, мне кажется, у всех исполнителей в приставке должно обязательно появиться что-нибудь на вроде «La Bouche», ну или там на каких-то других языках. Так, я тоже продолжу открывать рот периодически между песнями. Меня зовут Юрий Гурьянов, но самое главное, это, конечно, музыка любимая. Та самая, которая звучит в эфире «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Так, из последних новостей, которые случились буквально вот только что, в Москве полдень. Гораздо больше о том, что происходит, знает Дмитрий Королев. Он пришел рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Центробанк в предстоящую пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку. Она останется на уровне 14,25. Такой прогноз делают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. При этом часть из них допускает и снижение ключа, но минимальным шагом до 14%. Напомню, регулятор последовательно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Продавцы на маркетплейсах начали чаще страховать товары от атак дронов. Спрос на такие продукты вырос после налетов на логистические центры в Подмосковье, Тамбовской области. А в Краснодаре и Невинномысске приостановили их работу. При этом, как отметили в руководстве Wildberries, стоимость хранения товаров на складах перестанет начисляться с этой среды. Напомню, объекты подверглись атаке украинских беспилотников. К тушению пожара привлекут вертолет. Россиян предупредили о первой волне гриппа и ОРВИ. Подъем заболеваемости ожидается уже в начале сентября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это объясняется тем, что в первой декаде сентября коллективы возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. Попова добавила, что самый эффективный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Именно она формирует специфический иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. Итальянская актриса Орнелла Мути подала заявление на получение гражданства России. Этому примеру последовала и ее дочь, певица Найки Ривелли. Она пояснила, что у ее семьи есть русские корни, поэтому она и ее мать не могут отречься от своего происхождения. Также, по словам женщин, многие итальянцы хорошо относятся к России и ее культуре. Они напомнили, что во время пандемии коронавируса россияне поддерживали ее страну. Незабываемый отпуск продолжается. Участников круиза «Ретро-ФМ» сегодня встретил греческий остров Родос. Это место с золотыми пляжами, уютными бухтами и лазурным морем. Ну а уже вечером на открытой палубе комфортабельного круизного лайнера «Астория Гранте» всех ждет зажигательная дискотека под любимые хиты, проверенные временем. Все подробности круиза «Ретро-ФМ» можно будет узнать в эфире нашей радиостанции, а также на официальном сайте «Ретро-ФМ» и в наших группах в соцсетях. И в завершении выпуска о валюте на эту среду. Доллар сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка.

0: Вот как вы думаете, итальянцы вообще могут жаловаться на погоду, в принципе? Но не может быть такого, что вот они там как-то что-то высказывали. Но, знаете, некоторое возмущение можно отследить. Вот судя по этой песне группы «Рики и Повери», где воспевается погода в Мексике, в Акапулько, в то время, пока в Италии, ну, как будто бы зима. Мне всегда казалось, что в итальянском языке нет такого даже слова «зима», в принципе, не существует. Посмотрел, там плюс 15, что ли, в январе бывает, ну, так, плюс-минус. Понятно. И, конечно, невыносимо холодно. Плюс 15 – это как, ни в какие ворота. Как они вообще там, бедняги, выживают, непонятно. Ну, то ли дело у нас в Якутии в январе минус 50 или сколько там, 60. Значит, я от таких разговоров немного подзамерз. Надо срочно музыки, согревающей в студию. Скоро будет. Меня зовут Юрий Гурьянов, и это «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение «Ретро-ФМ». Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. «Радио Хаб» – новое приложение «Ретро-ФМ». Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте «Ретро-ФМ», где бы вы ни находились. «Радио Хаб» 12+.

Ой, goodbye, это значит до свидания. А вот если я, к примеру, не хочу до свидания, если я не хочу уходить, может, я хочу еще поработать, например. В общем, давайте так, решение принято. Никаких прощаний пока. Останусь и продолжу ставить песни классные. И вы тоже не уходите только, ладно? Ну, пожалуйста, ну, останьтесь. А то для кого я буду песни ставить? Все, оставайтесь, пожалуйста. Кстати, хотел кое-что напомнить. Программа «Ю», да, есть на Ретро-ФМ такая, замечательная. По субботам в час дня выходит в эфир. Там я рассказываю про любимых, очень известных и самых-самых классных исполнителей. Это не только исполнители, это и группы, и коллективы, и композиторы, и, в общем, талантливые люди. Так что встречаемся по субботам в 13 часов. Опять же, не говорю это не для того, чтобы прощаться, просто для того, чтобы знали. Если вдруг какую-то программу пропустили, ну, смело ищите ее в подкасте на сайте Retro FM или в мобильном приложении, ну, или в группе ВКонтакте.

0: интересный факт, что вокалист, солист группы Bad Boys Blue в детстве, зовут его Джон МакКиннерни, выступал на британском телевидении. Это было в 64-м году. Тогда будущая звезда исполнил знаменитую песню «She Loves You» группы Beatles. Ну а спустя пару десятилетий стал участником Bad Boys Blue. Уж не знаю, связано ли как-то то, что название группы начинается с той же буквы, что и знаменитой ливерпульской четверки, но тут подход прямо основательный. Тут сразу три буквы «Б», чтобы наверняка. А у нас с вами продолжается день на букву «С», то есть среда. Продолжается музыкально. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Московское время 13 часов. Когда успел сток натикать, непонятно. Пора. Пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королёв сейчас все расскажет. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Несмотря на экстремальную обстановку, Центр избирком предусмотрел все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в этом году ДЭК охватит 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Профессия агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Котяков отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. Ну а российские компании в первой половине текущего года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Больше всего спрос вырос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодым поколением. Лидерами по росту числа вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. В Ассоциации туроператоров России опровергли вспышку вируса коксаки среди российских туристов в Турции. В АТОР подчеркнули, что по данным туроператоров и страховых компаний, чьи полисы включены в состав турпакетов, ничего подобного не фиксируется. Но ранее СМИ писали, что российские туристы пожаловались на заражение детей вирусом коксаки во время отдыха. Роспотребнадзор запросил у властей Турции, включая местный Минздрав, необходимые данные. Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Газманова с 75-летием. Он отметил творческие достижения артиста, подчеркнул его активную гражданскую позицию и вклад в реализацию общественно значимых инициатив. Поздравления с 80-летним юбилеем от главы государства сегодня получил и балетмейстер, и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. Путин отметил его вклад в развитие отечественной хореографической школы. И о валюте. На эту среду доллар 78.55, евро 89 рублей 76 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

И наш человеческий тоже может праздновать, ну и танцевать, видимо, да. Хотя, судя по тому, как тяжело сегодня думается, мне кажется, мой мозг сегодня взял выходной раньше времени в честь праздника. На связь не выходит практически. Ну и ладно, нам, как говорится, не привыкать. Главное, чтобы музыка была рядом. А подумать о серьезном можно как-нибудь в другой раз. Так, что у нас там? Скоро Maroon 5 и Кристина Агилера, группа Joy. Все это и не только впереди. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.

Да, да. Сейчас вычитал, что сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозгам. То есть не только искусственный интеллект имеет, оказывается, свои важные даты и праздники, но и...

Это суперхит 2011 года. Изначально предполагалось, что песня должна была звучать исключительно женским вокалом, который как бы восхищался движениями Мика Джаггера, но случилась именно дуэтная история. Maroon 5, то есть Адам Левин и Кристина Агилера, отлично справились с задачей. И даже более чем, кстати. Сам Джаггер очень положительно отреагировал на появление этого трека в свое время. Правда, он однажды пожаловался, что теперь, когда я прихожу в клуб, он говорит, и выхожу на танцпол, все замирают и смотрят на меня, и это оказывает дикое давление. Ну, слава, она такая штука. Так, дальше люди популярные, известные и нами любимые. Группа «Браво» Жанна Агузарова, Pet Shop Boys, Мэрилин Монро, кстати говоря, тоже появится. 13 часов и 35 минут московское время. Это Ретро FM.

The Pet Shop Boys, Go West. Ну, кто-то идет на восток, конечно, возможно, все бывает. А мы с вами движемся туда, где не нужен никакой компас и навигатор, мы дорогу и так знаем. Повернулись лицом в сторону пятницы и бегом. Остальными частями тела, стало быть, в противоположную сторону повернулись. И не забываем, конечно, по пути в Филичиту заглянуть. Все важные поводы готовим. Она уже через 10 минут. Будем передавать, поздравлять. Это счастливый час в 14 часов по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.

Да, все строго по расписанию. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, буду капитаном на ближайшие... Сколько у нас? Ну, 60 минут. Это много. Так, 23-24-88-3, код Москвы 495. Для смс-сообщений 5533. Вначале пишем RetroFM. На сайт тоже можно заглянуть. Там удобная форма для отправки есть в разделе «Филич». Там найти легко. А еще легче, наверное, найти наш канал RetroFM в Макси. И на него надо обязательно подписаться, потому что, а как иначе, мы будем взаимодействовать. В общем, там есть публикация. Самая свежая, самая последняя, актуальная, посвященная «Филичте». Вот прямо под нею. Под красивой картинкой оставлять свои важные теплые слова, те, которые с вашей точки зрения должны обязательно прозвучать в этой филичите.

Да кто угодно мог сказать, на самом деле. Кто угодно может отправить сообщение. А я здесь своим голосом это все передам. Юлия, например, пишет. Добрый день, любимая радио Ретро FM. Здравствуйте, Юрий. Прошу вас побыть немного волшебником. Ой, это я люблю. Сейчас, погодите, палочку свою волшебную распакую, достану. И буду ей махать всю филичту. Ладно, серьезно, поехали. Так, побыть волшебником и передать мои поздравления с днем рождения моей племяшки. Ей будет очень приятно услышать от вас. Сегодня ей исполнилось 10 лет. От всей души свою любимую, самую добрую, милую девочку прекрасную Валерию поздравляю с днем рождения.

0: Желаю удачи и радости каждую минуту. Счастья столько, сколько капель в океане. Пусть тебя окружают вокруг добрые и любящие люди, и пусть твоя жизнь будет как солнечное утро. Легкое, свежее, радостное. Улыбайся, мечтай, твори. Впереди тебя ждет много прекрасного. Целую в обе щечки. Твоя Юля. Ну все, так, дальше. Татьяна, передаю привет своей сестре Косачевой Анне из города Рубцовска. Узнав, что я сильно люблю вашу волну, она начала постоянно передавать мне привет через вас, за что я вам всем благодарна. Татьяна, ну вот видите как. Так. Александр Ложкин, привет, Ретро-ФМ, хорошего вечера всем и самым лучшим ведущим. Можно послушать Игоря Салтыкова «Белая ночь», люблю Ретро-ФМ. Да, конечно, можно. Я разрешаю, надо только дождаться, как в эфире зазвучит, а мы тут, знаете, хорошую музыку мы постоянно крутим, так что это легче легкого. В Москве 14 часов и 4 минуты, «Феличита» продолжается.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Приветствую всех, пишет Григорий Морозов. Сегодня день рождения у замечательного парня Морозова Кирилла, которому исполнилось уже целых 8 лет. Поздравьте, пожалуйста, и передайте привет Курской области. Спасибо. Ну, конечно, поздравляем, Кирилл Морозов. С днем рождения. Пусть все складывается так, как нужно. Так, как мечтается, так, как хочется, но чтобы все было супер-пупер. Так, Людмила пишет. Добрый день, любимая радио Ретро-ФМ. Хочу передать привет вам, конечно же, Юрий. У вас классные эфиры. Спасибо. И, конечно же, всем девчонкам и мальчишкам перечислять не буду. Их много. Скоро у меня сделают Wi-Fi. Буду с вами. Скучаю по вам, обнимаю. Людмила, город Первоуральск. Людмила, да, скорее пусть у вас все будет. И Вай, и Фай, и все остальное тоже. Диляр пишет. Привет, дорогая Феличита. Желаю тихой среды. Не знаю. А зачем нам тихая среда? Нет, нам хочется вот такой вот, чтобы, как группа «Акцент» сейчас песню Кайли пела, и в том числе. Почему бы нет? Передаю привет слушателям Александру, Ане, Злате, Людмиле, Гульнаре, Наталье, Насте, всей команде «Ретро-ФМ». Ой, спасибо и за привет в мой адрес. Ляра Гуртанапа написала. Владимир следующий. Здравствуйте, любимая «Ретро-ФМ». Хочу передать привет семье Кладиенко и семье Кривенко. Владимир из Краснодарского края. Так, Даша, добрый день, Ретро-ФМ. Сегодня день рождения у нашей любимой мамы Людмилы. Мы ее душевно и сердечно поздравляем. Мам, желаем тебе всего самого лучшего. Здоровья побольше. Твои Саша с Дашей. Город Тюмень.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Татьяна дозвонилась к нам в эфир. Татьяна из Москвы. Здравствуйте. Татьяна, а вы же здесь. Скажите, что вы здесь.
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста, Татьяна, вы здесь? Алло, алло. И все? И где? А где Татьяна? Я не понимаю, что такое, что случилось? Была же Татьяна. Так. Алло, алло, Татьяна. Так, погодите. Вот, Татьяна, вы здесь?
2: Я здесь.
0: Я запутался. У нас тут новых кнопок понаставили, а я в них запутался. Вот тоже молодец. Татьяна,
2: все. А я вот звоню, говорю, и никак вот, не получается.
0: А теперь как?
2: Ну,
0: а
2: вот теперь получается. Да. Всем здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я из города Москвы.
0: Так, хорошее начало. Что-то кому-то, может быть, важное, я не знаю.
2: Вот. Ну и важное есть хочу, и приветы передать.
0: А давайте.
2: И поздравить людей с днем рождения.
0: Давайте.
2: Поздравляю Олега из Серебряного Бора с днем рождения. Ему 75. Я ему желаю, чтобы рыба из Бездонного озера ловилась большая, прибольшая и вкусная.
0: И золотая.
2: И приветы передаю соседу с улицы Полтавская Валентину Лёзову. Он бас-гитарист крутой. Всех люблю, обожаю. Вы самое классное радио Ретро ФМ. Всем позитива, добра, любви, ну, много денег. Ну, вообще, классных людей, чтобы эфиры больше слушали. В общем, как-то так.
0: Татьяна, какие вас люди хорошие окружают. У вас и бас-гитаристы есть в комплекте. И радио-то какое у вас рядом с вами? Вы просто какое-то невероятное, нереальное. Просто супер-пупер. Ретро ФМ, ну, я
2: конечно.
0: Имею в виду, правильно? Я уже был хотел на комплименты начать напрашиваться, а вы сами. Спасибо вам большое, что с нами.
2: Спасибо вам, удачи, до свидания.
3: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро ФМ.

0: Это Смоки и Крис Норман с нами. Needles and Pins в Феличите. Ретро-ФМ, добрый день. Хочу поздравить своего брата Бурова Михаила Анатольевича с прошедшим днем рождения. Лучше поздно, чем никогда. Мой брат строит и собирает мощь нашей страны, корабли и подводные субмарины на легендарном предприятии «Севмаш» в городе Северодвинске. Хочу пожелать тебе, брат, богатырского здоровья, семейного счастья, уважения на работе, благополучия. Отдельный привет сестре Мырцевой Елене Анатольевне, которая сейчас слушает Феличиту со своими коллегами на работе. Это нам настрочил Роман Буров. Роман Анатольевич. Вот. Ну, тут отчество написано, поэтому я думаю, наверное, надо по отчеству даже. Так, Константин пишет. Хочу передать привет Станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желаю всем легкого дня. Спасибо большое. Хотим передать привет себе любимым. Это кто у нас? Это Людмила и Алексей Богуславские. Возвращаемся из отпуска в солнечный Симферополь. Слушаем ретро-ФМ. Ну, какие же вы молодцы. Вову Мещерякова очень люблю. Это... А кто это? Я не знаю. Он самый лучший мужчина, по мнению кого-то, кто нам написал. Я даже не знаю, кто это. Мальчик, девочка. Вообще без понятия. Хотел бы поздравить с юбилейным днем рождения мини-голова Ильдуса Динамовича. Желаю крепкого здоровья и долгих лет. Счастья, радости. Остальное все наживное по возможности. А кто опять тоже не подписано? Ну и хорошо. Алла, мой прекрасный ангел, душа моя, замечательного тебе дня. Твой ёж.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Савелий написал Филичту. Здравствуйте, привет из Красноярска, города-миллионника. Я сейчас слушаю ваше радио. Спасибо. Ничего себе, сколько вас там, красноярцев. Сейчас я себе запишу, где-нибудь помечу, чтобы знать на будущее, там где-нибудь блесну знаниями, что в Красноярске миллион людей живет. Привет от Александра из Москвы. Александр Стасенко, привет в родной город Братск, где я сейчас нахожусь. Отпуск, родные рядом, что может быть лучше. Будьте рядом с родными чаще, это самые лучшие моменты. Моменты жизни. Ретро-ФМ мы очень любим, слушаем постоянно. Спасибо большое. Алсу, Ретро-ФМ, Филичта, поздравляю троих именинников с днем рождения. Любимую девушку моего сына Тимура, ее зовут Айсылу, из Казани. Внучатого племянника Нигматульна Роберта, из поселка Васильева и города Зеленодольска, ему 4 года. Любимого мужчину моей племянницы Аделины Антона из Москвы. То, что вы родились в один день, это уже особенный знак. Значит, у вас есть что-то общее, что объединяет. Желаю, чтобы этот год принес каждому из вас то, о чем вы мечтаете, чтобы все задуманное легко сбывалось, а рядом всегда были верные люди. Пусть день будет наполнен улыбками, вниманием и самыми теплыми словами. С праздником!

Поздравляю, Олечка Васеха, с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Это муж написал. Добрый день, любимый Ретро-ФМ. Прошу передать привет коллегам своим Валентине, Наталье, Роману. Рома, все будет хорошо. Желаю всем хорошего дня. Пусть для них прозвучит песня, поднимающая настроение. У нас все песни поднимают. И настроение тоже поднимает, и вообще так. Поздравляю своего любимого мужа Александра с днем рождения. Желаю счастья и счастья в жизни. Очень люблю. Жена Женя, город Балакова. Привет, город Ожерелье, для Алексея Юрьевича и Максима. Веселее работаем, мужчины. Так, Нине Богдановой, Крупениной из Севастополя. Привет, пожелания мира, здоровья, любви и удачи. Целую, Игорь из Луганска. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу пожелать всем москвичам хорошего настроения и много успехов в делах. Передайте, пожалуйста, привет шеф-повару Андрею Юдину. Сегодня шеф работает, а я выходной. Этот Русун Туганов написал нам Филич, что теперь мы будем знать.

0: Натали передает большой привет Юльку из Москвы. Осталось немного до пятницы нашего мексиканского ресторана. Жаль, что не попали в круиз ретро-ФМ. Но будет у нас величитая лабуди лабудай. Ну ничего, ничего. Будет и в вашей жизни обязательно круиз. Но в конце концов у нас же круизы, они же не заканчиваются. Так, любимую подругу Светулю Рощину поздравляю с днем рождения. Желаю оставаться всегда такой же позитивной, Вера из Тулы. Добрый день. Делаю ремонт в своем домике под любимое радио. Передаю большой привет из солнечной Карачаево-Черкесии. Это Алексей нам пишет. А еще нам пишет Дмитрий, да? Здравствуйте, Ретро-ФМ. Коллеги хоккейного комплекса «Спартак» просят передать всего самого прекрасного нашему тренеру и звездочке Вячеславу Потажевичу. Пускай всегда будет солнце в его жизни. От Н. Еще следующее у нас есть сообщение от Ани. Ну, так вот, давайте по-русски. Из Нижнего Тагила. Привет моей замечательной подруге Насте. Она освещает каждый мой день своей добротой, улыбкой и теплотой, глубиной нашего общения. Музыка нас с ней связала. Мы обе слушаем ретро-ФМ. Связанная музыка — это неплохо, это нормально. Это по-нашему, по-ретро-ФМовски.
1: Вечеринка ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М-70» и «Москвич».

0: «Москвич М-90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М-90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
5: «Ретро-ФМ».

это самое обидное, конечно, да. Вишневая девятка. Комбинация. Ретро-ФМ. Феличте. Екатерина, привет всем из солнечного Хабаровска. Мы сейчас на даче в Сосновке. Солнышко уже село. Передаю привет мужу Владимиру, сыну Павлу и доченьке Анечке, которая сейчас слушает любимое радио. Екатерина Толочная. А, ух ты, солнце село уже. Надо же, как вы все успеваете так быстро? У вас день заканчивается там в Хабаровске и во Владивостоке. Не понимаю. Так, Матвей пишет. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет семье Невдах из города Ростова-на-Дону. Привет Алисе Кладиенко. И хочется поздравить с наступающим днем рождения Черную Елену Владимировну. Еще хочу передать привет моей маме и папе Кладиенко Елене Владимировне и Попкову Николаю Владимировичу. Матвей из Ирклиевской. Здравствуйте, любимый Ретро-ФМ, тоже Владимир. Хочу передать привет своему любимому дедушке Николаю Владимировичу Попкову. Он сейчас на работе, на обслуживании трассы М4 Дон. Ольга, следующая. Добрый день, Феличита. Хочу передать сердечный привет и пожелать хорошего настроения любимому мужу Александру в ромашку от Лёлика из Рыбинска. Ну и вот еще от Саши. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу пожелать своему другу Севе из Ростова счастья, здоровья, чтобы никогда не болел и был позитивным, и чтобы у него было много денег. Ну, ничего себе, Саша, вы какой молодец, конечно. Так, привет всему радио Ретро-ФМ города Кемерово, всем родным и знакомым. Это Анна написала. Ну, и вам тоже большой привет. А еще привет Антону Веселову. Он, кстати, придет вам песни хорошие ставить. На самом деле, честно скажу, он уже пришел. Через 3 минуты приступит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра вернусь, и Феличита тоже будет здесь на месте по расписанию. Всем пока!

0: 15.00 в столице Народ FM. В ближайшие минуты группа Джо, Евгений Белоусов и FR David. Ну а в начале часа у нас с новостями Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Госдуме предложили заморозить цены на основные продукты. В партии «Справедливая Россия» считают, что государство могло бы выделять субсидии торговым сетям, а те взамен не повышали бы цены на 15 социально значимых товаров. Среди них сахар, гречка, мука, яйца и молоко. Как пишет ТАСС, депутаты пояснили, что похожая практика уже действует в некоторых регионах страны, где власти помогают производителям хлеба удерживать цены. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, носят временный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам. Он уточнил, что все это не может оказать влияние на общую экономическую динамику. Также Путин заверил, что экономика России устойчива даже на фоне попыток дестабилизации извне. В Ялте открыли горячую линию для пострадавших при ударе ВСУ по многоэтажке. Об этом сообщает прокуратура Крыма. Ранее стало известно, что в результате ночной атаки БПЛА на жилой дом пострадали 17 человек. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. Выгорели 7 квартир, частично разрушен фасад здания. Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагог, который проработает в профессии от 25 лет, будет присваиваться звание ветеран труда. Документ гарантирует обеспечение необходимых условий для профессионального развития учителей в течение всего периода их работы. Кроме того, правительству поручено оптимизировать требования к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки. Вояж по греческим местам. Сегодня участники круиза «Ретро-ФМ», в том числе и 15 победителей, которые стали обладателями путевок на двоих с полностью оплаченным проживанием на борту комфортабельного лайнера «Астория Гранта», отдыхают на золотых пляжах острова Родос и знакомятся с местными достопримечательностями. А уже завтра их ждет увлекательное путешествие на остров Миконос. Там можно будет погрузиться в мифы и тайны, которым более 1000 лет. Все подробности, а также фото и видеоотчет круиза «Ретро-ФМ» можно найти на официальном сайте радиостанции и в наших группах в соцсетях. И о валюте на эту среду: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Пока все, а далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Как сказал один мудрец, мы в ответе за яблоки, которые надкусили. Даже за яблоки на снегу. Это Михаил Муромов на Ретро-ФМ в 15.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Simply Red, Наталья Ветлицкая и Джимми Саммервиль. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

Stars. Так называется эта песня группы Simply Red. Ну, в общем, она о звездах. Вот, собственно, звезды и, конечно, суперзвезды. Все это в программе «Ю», друзья. По субботам с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Уже в эту субботу услышим программу про Валерия Леонтьева. Не пропустите программу «Ю» с часу до двух дня на Ретро-ФМ.

0: Молчание не знак согласия. Молчание знак пофигизма. Поэтому они не молчат, а поют о знаках. Это Ace of Base на Retro FM в 15.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Стинг и мелодии Джентльменов удачи до конца этого часа.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: 16.00 в столице на Retro FM. Впереди Modern Talking и ансамбль «Веселые ребята». Ну а в начале часа у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Президент Владимир Путин заявил об устойчивости государственных финансов. В июне федеральный бюджет впервые с начала года исполнен с профицитом в 280 миллиардов рублей. Нефтегазовые доходы во втором квартале выросли на четверть. Правительство приступило к подготовке бюджета на 2027-2029 годы. Владимир Путин поручил дополнительно поддержать бюджет регионов. Ситуация с госфинансами остается стабильной. Россия будет участвовать в саммите G20 в Майами 14 и 15 декабря на высоком уровне. Об этом заявил Дмитрий Песков. Участие будет эффективным и деятельным. США, как принимающая сторона, не требуют персональных приглашений. Ожидаются делегации из всех стран на уровне, который выбирает каждая страна. Вопрос о формате участия президента пока не решен. Россия остается активным участником международных площадок. Аналитики ожидают, что ЦБ в пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Однако некоторые специалисты допускают снижение до 14%. Инфляция в июне ускорилась до 6,2%. Ценовые ожидания бизнеса выросли впервые за 5 месяцев. Глава ЦБ отмечала, что пространство для смягчения сузилось. Рынок ждет осторожного сигнала от регулятора. Банк России оценит целесообразность дальнейших шагов. Сегодня пятый день круиза «Ретро-ФМ». Пассажиры «Астория Гранде», включая победителей игры на «Ретро-ФМ», прибывают на греческий остров Родос. Пассажиры прогуляются по знаменитому острову с многолетней историей. Компанией составит ведущий утреннего шоу «Первая смена» Саша и Рита. А уже вечером всех пассажиров ждет веселье на традиционной вечеринке «Ретро-ФМ». Фото и видео круиза можно посмотреть на сайте и в соцсетях радиостанции. И микрошифтинг – подход, при котором рабочий день делится на короткие блоки по 45-90 минут в зависимости от задачи уровня энергии, набирает популярность. В отличие от гибридного формата, он отвечает на вопрос «когда», а не «где» работать. Такой график позволяет совмещать работу с личными делами и сохранять продуктивность. Чаще всего его используют сотрудники с высокой нагрузкой вне работы. Жесткий график уступает место гибкости, а подобная структура становится новым стандартом. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 55 копеек. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 76 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа.

Как говорил мой сосед дядь Федя, женщины, они такие же, как мы, только приятнее на ощупь. Приятное во всех отношениях. Мадонна на Ретро-ФМ в 16.18. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рики Повери, Иванушки Интернешнл и Джо Кокер.

Недавно узнал, друзья, что, оказывается, вопреки распространенному мнению, есть не только вторая, но и даже третья молодость. Это когда порох в пороховницах до сих пор есть, но он уже начинает немножечко сыпаться. Это Рики Повери на Ретро-ФМ в 16.34. Да, уже совсем скоро у нас Bad Boys Blue, Крис Ри и Лев Лещенко.

0: женщины все-таки странные люди. Они вроде как хотят равноправия, но при этом еще три четверти одеяла. О женщинах и не только. Hot Girls, Bad Boys. Это Bad Boys Blue на Retro FM в 16:48. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Джо Дассен и Юрий Антонов через несколько минут.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО

0: круглосуточно. 6+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: В Москве 17.00 на Ретро FM. В ближайшие минуты Майкл Джексон, группа Браво и Сиси Кейдж. Но сначала новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла пакет законов о временных ограничительных мерах для находящихся за пределами России граждан, которые уклоняются от уголовного или административного наказания. Для них вводится 14 ограничений. Среди них запрет на регистрацию бизнеса, сделки с недвижимостью, управление транспортом, кредиты, использование электронной подписи и нотариальных действий. Решение о мерах принимает Минюст. Сведения опубликуют на сайте. Ограничения действуют до возвращения в Россию или исполнения наказания. Депутаты Госдумы предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ. Сейчас предыдущий результат аннулируется. Авторы инициативы считают, что это позволит сохранить смысл пересдачи, дать выпускнику возможность исправить оценку без риска ухудшить свой результат. В случае принятия изменения вступит в силу со следующего года. Росавиация снизила до 4900 метров высоту полетов гражданских самолетов в районе Москвы. В зону вошли Шереметьево, Внуково и Домодедово. Мера действует до 26 августа и распространяется также на экспериментальную и государственную авиацию. Решение принято в целях безопасности. Ранее уже вводились подобные ограничения для легких и сверхлегких судов Центральной России. Минпросвещение организовало возврат денег за коммерческие путевки в Артек для детей, не попавших в лагерь из-за приостановки работы. Заявки этих детей рассмотрят в приоритетном порядке после возобновления работы центра. Ведомство продолжит оказывать помощь Крыму и Севастополю. Напомню, прием детей в лагеря Крыма приостановлен до 1 сентября. Ранее всех детей из Артека вывезли в дома или лагеря Краснодарского края. И во Франции одобрили закон, запрещающий детям до 15 лет создавать аккаунты в соцсетях с 1 сентября. А с января следующего года запрет распространится на уже существующие учетные записи. Штрафов для детей и родителей не предусмотрено. Франция стала первой страной Евросоюза с таким законом. А ранее подобные меры ввела Австралия, запретив соцсети для детей до 16 лет, а затем Индонезия. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 55 копеек. Евро на отметке 89 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера. В Москве 17 часов и 3 минуты.

0: между прочим, друзья, говорят, что карнавал был придуман во время очередного экономического кризиса, потому что кризис — это самое время крутиться. Крутимся под любимую музыку Ретро-ФМ, 17 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Ингрид, песни из «Трех мушкетеров» и Пэтти Райан. Уже совсем скоро.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: soir, danse avec moi.
1: Представьте, вы нажимаете одну единственную кнопку, и перед вами открывается целый мир. Без лишних движений, без заморочек, просто волшебство. Где спрятана эта дверь, друзья? В новом приложении Retro FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — наше новое приложение. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: Вот это интересная информация к размышлению, друзья. Перетрудиться можно, а перелениться нельзя. Так что можно уже включать этот режим лени. 17:48 в столице. Рабочий день потихонечку заканчивается. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Сандра и ансамбль «Синяя птица» до конца этого музыкального часа.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-744-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: В Москве 6 часов вечера. На ретро-фм 3D Бонни Тайлер и ансамбль «Самоцветы». А в самом начале часа новости с Игорем Акуловым.
1: Всем добрый вечер. Цена нефти марки Brent впервые с 11 июня сегодня поднялась выше $93 за баррель. Утром рост составил более 2%. Стоимость фьючерсов на нефть WTI достигла $86.34. Рост связан с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, где продолжаются конфликты и атаки на суда в Красном море. Инвесторы опасаются перебоев в поставках. Ситуация на рынках остается нестабильной. Аналитики не исключают дальнейшего роста цен. Госдума приняла закон, обеспечивающий единый подход к привлечению капитальных вложений в регионах. Инвесторы смогут получать информацию о мерах поддержки через единое окно без самостоятельной подготовки документов. Закрепляются полномочия субъектов по созданию агентств развития и инвесткомитетов. Правительство будет ежегодно докладывать президенту о результатах мониторинга. Закон упрощает взаимодействие бизнеса с государством. Глава Минтруда Антон Котяков назвал профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения востребованными до 32 года. В ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. Конкурс «Лучший по профессии» должен привлечь молодежь и показать перспективы трудоустройства. Профессии остаются актуальными на рынке труда. Минтруд продолжает мониторинг кадровых потребностей. Треть россиян за последний год сталкивались с мошенниками и смогли их распознать. Это показал опрос одной из финансовых компаний. Еще 11% стали жертвами мошенников. Для защиты более половины игнорируют подозрительные звонки. 17% используют двухфакторную аутентификацию, 11% установили самозапрет на кредиты. Обучающие материалы по цифровой гигиене изучают лишь 8% опрошенных. Большинство граждан считают, что смогли бы распознать мошенников в будущем. И четверть россиян планируют купить второй автомобиль в ближайшие 2 года. Чаще всего это россияне от 25 до 34 лет, таких 37%. Половина опрошенных выбирает машину с пробегом, а 43% — новую. Средний бюджет на автомобиль составляет 2 миллиона 200 тысяч рублей. Главная причина, по которой хотят приобрести автомобиль — независимость передвижения для членов семьи. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 55 копеек, евро 89 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

их знаете наизусть. Вы подпеваете им в машине, на кухне. Вы любите их так, будто они ваши старые друзья. Но готовы ли вы услышать их заново? Услышать то, что не играл на радио? Вы знаете, с чего все на самом деле начиналось? Собственно, для этого у нас есть программа «Ю, друзья». Каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу он расскажет нам про Валерия Леонтьева. Не пропустите. Суббота с часу до двух. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

Замечали такую закономерность, друзья? Чем сложнее ситуация, тем хуже заряжен мобильный телефон. Но, впрочем, есть и другие закономерности. Например, чем любимее музыка на ретро-ФМ, тем лучше настроение. А у нас звучит, как вы знаете, только самая любимая музыка. 18.34, столица. Меня зовут Антон Веселов. А впереди на ретро-ФМ Рики и Повери, дуэт Роксет, песни из Большого космического путешествия и дайджест круиза ретро-ФМ Саша и Рита расскажут нам о последних новостях феерического морского путешествия. Не пропустите!

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Калиспера.
2: Или просто добрый вечер из Греции.
1: Это первая смена. Саша и Рика, и сегодня мы с нашими победителями открыли для себя остров Родос.
2: Посмотрели достопримечательности, музей древности, прогулялись по улицам рыцарей, ой, загорали на пляже и даже прыгнули с вышки вместе, конечно, с криками «Ретро
1: Эспера». Да, ну а еще мы видели слияние Эгейского и Средиземного моря. Ну, красотометр зашкаливает.
2: А сейчас мы уже на Астория Гранде. Немножечко отдохнем, ну и потом устроим фирменную вечеринку Ретро FM. А когда проснемся, будет Миконос.
1: Берем от круиза Ретро FM все.
0: Круиз Ретро FM. Дайджест.

0: Ну вот, собственно, такого настроения, друзья, я вам и желаю этим вечером. Собственно, оно таким и будет, без сомнений, с любимой-то музыкой. Какое еще может быть настроение? Это Рики и Повери на Ретро-ФМ, 18.48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Блонди, Владимир Пресняков. Ну, а уже в следующем музыкальном часе встречайте здесь Руслана Романова. Я же говорю вам до завтра. Пока.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
11: 12+.

0: столице 19 часов. Впереди группа Абба, «Руки вверх» и дуэт «Modern Talking» в нашем эфире. Новости Игорь Акулов на Ретро-ФМ прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла закон о штрафах для владельцев маркетплейсов и цифровых платформ за нарушение требований закона о платформенной экономике. Штрафы составят от 50 до 500 тысяч рублей за непредоставление информации, нарушение порядка работы с партнерами, ограничение доступа к кабинету и другие нарушения. Для продавцов предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей, а за повторное до 200 тысяч. Закон вступает в силу с 1 октября текущего года. Ответственность будет ужесточаться за системные нарушения. В Саратовской области с 1 марта следующего года вводится 5-летний запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения также коснутся продажи табачной продукции и сопутствующих товаров в детских лагерях, соцучреждениях, культурных заведениях и местах спортивных соревнований и зонах отдыха у воды. Запрет будет действовать до 1 марта 2032 года. Решение принято областными депутатами, мера направлена на защиту здоровья детей и подростков. Доля альтернативных способов оплаты в России достигла 33% от всех безналичных транзакций. Об этом сообщил один из банков. Чаще всего россияне платят смартфоном на кассе без интернета. Число таких операций на Android выросло почти на 20%, а на iPhone на 45% за месяц. Средний чек увеличился на 12% до 805 рублей. Альтернативные способы используют для повседневных трат. Тренд на цифровые платежи продолжает расти. Круиз «Ретро-ФМ» продолжается. Сегодня наши путешественники посетили остров Родос. Завтра наступит уже шестой день путешествия на лайнере «Астория Гранде». Участники круиза, 15 победителей суперигры на «Ретро-ФМ», посетят греческие острова Миконос. Далее лайнер продолжит путь по маршруту Санторини, Волос и Амасра, а после вернется в Сочи. Сегодня вечером на борту состоится уже традиционная вечеринка «Ретро-ФМ» на открытой палубе. Подробности, фото и видео вы можете найти на сайте и в соцсетях «Ретро-ФМ». И сомнологи объяснили, что ощущение падения во сне связано с работой мозга и нервной системы. Во время быстрого сна мозг обрабатывает сигналы от вестибулярного аппарата, создавая иллюзию движения. Резкие вздрагивания при засыпании, это гипническая метания, считается нормальной реакцией и возникает на границе бодрствования и сна. Психологи также добавили, что сны о падении часто отражают потерю контроля, тревогу или неуверенность в реальной жизни. Такие сновидения могут появляться в периоды перемен, если эпизоды редкие не нарушают сон, то они безопасны. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

У каскадеров, как я предполагаю, рабочий день, скорее всего, ненормированный. И все же, друзья, надеюсь, что к этой минуте большинство наших слушателей все-таки завершили свои дела текущие, успели сделать глоток свежего воздуха, насладиться летним закатом и настроиться на лучшую музыку. Ретро-ФМ рядом с вами. С этого часа в эфире я, Руслан Романов. Завершим эту среду вместе. Надеюсь, что не останется без внимания данное предложение. 19 часов 20 минут в Москве. Совсем скоро услышим Андрея Миронова и песню министра-администратора.

Ну, кто из нас не совершал каких-то глупых ошибок в своей жизни, поет в этой композиции Гард Гейтс. Друзья, да, без них, наверное, мы бы и не нашли тот самый верный путь в направлении истины. Такова жизнь сэ-ля-ви, как говорится. 19:34 в столице, у нас дальше комбинация и Том Джонс на Ретро-ФМ. Не пропустите.

0: Это группа Savage Garden и их знаменитое путешествие To the Moon and Back, что означает «до Луны и обратно». Ну, не знаем, скажут наши слушатели. После экватора трудового, а именно после насыщенной среды, мы, пожалуй, лучше по домам. И это, друзья, совершенно резонно и правильно, как мне кажется, тем более, что лучшая музыка рядом с вами, а кроме того, впереди вкусный ужин, уютный диван. Ну и на десерт еще, конечно, наша вечеринка «Ретро-ФМ» ждет всех вас, так что, по-моему, одни плюсы. Впереди Сабрина и ансамбль «Синяя птица». Не пропустите.
1: Вечеринка «Ретро-ФМ». Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро
2: FM. Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили Дефис Моторс».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
8: 12+. RetroFM.

0: столице 20.00. Далее в нашем эфире Игорь Саруханов, Таркан и Дмитрий Маликов через несколько мгновений. Прямо сейчас новости. Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах в Красносилькубском районе и Малнинского автономного округа из-за природных пожаров. В регионе зарегистрировано 25 очагов на площади более 1000 гектаров, большинство именно в этом районе. Рост числа возгораний связан с аномальной жарой. Ранее, в конце июня, в лесах Ямал-Ненецкого автономного округа уже вводили режим ЧС регионального характера. Тогда огонь охватывал до 18 тысяч гектаров. К середине июля ситуация стабилизировалась, но теперь пожарная опасность вернулась. Специалисты продолжают мониторинг и тушение. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий повышение пенсионного возраста в России до 1 января 35 года и также предусматривающий возврат к прежним рамкам 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Документ направлен на отмену пенсионной реформы 2019 года. Инициатива закрепляет эти показатели на ближайшие годы. Законопроект будет рассмотрен в установленном порядке. С 1 сентября вступают в силу новые правила продажи пакетных туров. Туристов будут более подробно информировать о рисках, особенностях страны, правилах въезда, а также медицинских и культурных требованиях. Туркомпании должны актуализировать памятки и получать подтверждение об ознакомлении. Нововведения приводят правила соответствия системы «Электронная путевка», а также изменения затронут как офлайн, так и онлайн-продажи. Психиатры объяснили, что хронический дефицит денег и стресс перестраивают работу мозга, снижая когнитивные способности, сужая горизонт планирования до нескольких дней. Повышенный уровень кортизола подавляет активность префронтальной коры, отвечающей за планирование, и активирует центр страха. Финансовое давление сопоставимо с потерей 10 баллов IQ. В условиях дефицита человек выбирает сиюминутные траты для быстрого выброса дофамина. Восстановление контроля требует осознанности и работы с психологом. И астрофизики усомнились в ускоренном расширении Вселенной. Новые данные показывают, что расширение может не ускоряться, а наоборот замедляться, что ставит под сомнение теорию темной энергии, которая считается главной движущей силой ускорения. Ученые обнаружили признаки более сложной структуры космоса. Если это подтвердится, стандартная модель может быть пересмотрена. Темная энергия составляет около 70% Вселенной, но ее природа остается неизвестной. Пересмотр модели может изменить представление о прошлом и будущем космоса. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Вот, друзья, уже и среда стремительно завершается. Оказалось бы, мы с вами только-только вот провожали выходные. Да, под лучшую музыку время летит незаметно. Особенно, когда она рядом с вами круглосуточно. А что, так можно было, спросят многие. Давно пора, отвечу я. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. Специально для вас.

0: side. Команда Silent Circle на Retro FM. Хит Stop the Rain in the Night. Но в нашем прогнозе на ближайшую ночь осадки тоже присутствуют. Хотя не будем, как говорится, забегать вперед, пока дождик не предвидится. 20.34 в столице. Далее мелодия из фильма «Бриллиантовая рука» в нашем эфире.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Продолжая тему, которую затрагивает Крис Норман в этой композиции, напомню желающим поохотиться на лучшие дискотечные хиты, их редкие версии, а также экстравагантные ремиксы, всех приглашаю на вечеринку Retro FM, которая состоится в нашем эфире сегодня, как, в общем-то, и всегда, в любой день недели, с 21 часа до полуночи. Всем добро пожаловать на жаркие зажигательные танцы.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Интернет-поток Retro FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

22.32, время точное московское, а значит половина танцевального пути пройдена, и практически столько же у нас с вами еще впереди в нашем распоряжении суперхитов до самой полуночи. Оставайтесь с нами на вечеринке Retro FM.

0: надо признать, только лучшие. Любимая танцевальная музыка, хоть на краешке земли, где бы вы ни находились, настраивайте приемники, смартфоны и прочие гаджеты на вечеринку Retro FM, которая продолжается в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

лучшая вечеринка – это та, с которой не нужно возвращаться домой. Просто потому, что вечеринка Ретро FM сама приходит в каждый дом, где любят лучшую танцевальную музыку, проверенную временем. Уникальный микс в самом разгаре, друзья. Всех пламенно приветствую. Мы танцуем до полуночи. Присоединяйтесь и вы к нашей компании. 23:18 в столице.

Неповторимый микс не оставит вас равнодушными. И самые зажигательные хиты, и весьма редкие музыкальные экземпляры, и полные версии, а иногда и половинки представлены на вечеринке Ретро-ФМ. И все это в совокупности лучшая танцевальная музыка, проверенная временем. 23:33 точное столичное время. Я Руслан Романов. Рад приветствовать всех, кто с нами в эти часы и минуты проводит прекрасно время и наслаждается любимой музыкой. До полуночи танцы продолжаются, посему, друзья мои, не расходимся ни в коем случае.

любая географическая точка, где бы вы ни находились, друзья, лучшая музыка, пронзая время и пространство, мчится вам навстречу ежедневно с 21 до полуночи по московскому времени. Впереди финишная прямая уникального микса. Дотанцуем без лишних комментариев. Я, Руслан Романов, на этом прощаюсь. Услышимся завтра. С полуночи встречайте Илью Глебова на Ретро-ФМ.

Скорпионс, они такие, Скорпионс, всегда практически в самое сердечко. Ну, вот эта вот песня про расставание, про то, что он все еще ее любит. Ой, я даже не знаю. 02 в столице. Как-то будем с этим дальше жить и слушать. На Ретро-ФМ Сэм Браун, премьер-министр и Том Джонс. Буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Как всегда, в этот самый момент, когда Сэм Браун абсолютно точно нам советует остановиться, мы игнорируем этот совет, потому что мы двигаемся дальше. На Ретро FM через пару минут «Ла Буш», Сюзанна, Андрей Державин, меня зовут Илья Глебов, 0:35 в Москве.

будто бы это было вчера, этот самый суперхит «Ля Буш». И как жахнули, так жахнули все танцполы. Просто содрогались под этой композицией. 1994 год, самая середина 90-х. Лучшая музыка на RetroFM здесь для вас. Через пару минут будут «Фэнси» и песня из Ивана Васильевича.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

как всегда, сбивает с толку, но, к примеру, решил ты по ночам не есть вообще ничего. А Пупа нам говорит, как насчет шоколадного мороженого? И ты такой, собственно, ну, почему бы и нет? Потому что это же, в общем-то, не еда, просто развлечение. Развлекаемся под музыку Ретро-ФМ, Юрий Никулин, Джо и Алсу через пару минут.

Пия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Султан был бы холостой, неплохо очень, совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны.
1: Как быть нам, султанам, это, в общем, вопрос вопросов. Ответа на него так до сих пор, мне кажется, и не нашли. Как-то так прикидываем мы, султаны, как быть. Сейчас почти 35 в Москве. Дальше на Red FM «Мираж», Альбан и Рамина и Брайан Адамс. Через пару минут меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Ну, знаете ли, если сны совершенно не страшные, не ужасные, то их совершенно прекрасно смотреть, а потом в довесок еще мечтать о том, чтобы эти самые прекрасные и не страшные сны сбывались. Наталья Гулькина, группа «Мираж» на Ретро-ФМ. Дальше как пойдет, но я имею в виду, захотим – поспим, захотим – посмотрим, захотим – воплотим все сны в реальность под музыку Ретро-ФМ. Через пару минут Крис Ри и Джилла.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Джо Кокер, который совершенно точно настроен на то, чтобы сбросить себя всяческие оковы. Ну, собственно говоря, совершенно запросто можно сбрасывать оковы под музыку Ретро FM. Рекомендуется даже. Писи Кетч, Юрий Антонов и Рики Мартин у нас через пару минут. 2:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов.

Сикич говорит, что, мол, не расстраивайся, держи своих этих самых мечт. Ну что, держимся мечт, как Сиси Кич завещала. Через пару минут Дарь Стрейс, дуэт Мэйвуд и группа Браво на Ретро-ФМ 2.35 почти.

Dire Straits, их суперпесня с альбома «Братья по оружию». Песня про то, что, ну, собственно говоря, то, что ты отчебучила в последний раз, я не знаю, как и расценивать, как к этому относиться. Ну, бывают такие жизненные ситуации. Абсолютно точно супержизненные ситуации можно разруливать под музыку Red FM. Майкл Джексон, «Добрый молодцы» у нас через пару минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.